0: Комин кем песенцы на.
1: Айда. Кера ман никольца.
2: Я же пожа ман мангал.
3: А то уж все бы я вот за лекаса краси.
4: Я.
2: Дендрак.
1: А я. Себе.
2: Я себе.
5: 经过三个月的精心准备，打卡卓玛的康巴服饰秀终于借着一场盛大的歌舞晚会如期举行。